0: flag, low center nip, he's fine. FYI, patient also has a black lab dog.
1: 3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5-3-8-5- We're going to be arriving on scene in just a moment. We can